0: певец, дай к нам прихая.
1: Он спит, а регресом добил.
0: Самой допуст ми дружба дая, ой-ей-ей.
1: Эн сам-сам цат миллиончку шил.
0: Запил гани сам шено бенкрат.
1: У кальцету с миром вода.
0: Капух на бобан сбежу энкрат.
1: Крайки га само ест познам. Там седа живет туди с мою плачу.